0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dil nazir qo'shiqlar.

0: Yurtimizda soat 6.
1: It is 6 a.m. in Tashkent.
0: В столице 6 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио «Маркетс».

0: satrda.
1: Ziqnalik kambag'allik tugagan joydan boshlanadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Take me to the bay.
1: I'll take you, baby.
2: Markaz radiosida.
3: Hangoma ustalari.
4: Zapravka, masalan, benzin quyishga kirsangiz, 5 minut orasida bir 100 xil voqea yoki gap bo'ladi-da. Buni bu tomonda oynadagi aka marlo olasizmi, bo'lmaymi? Marloning 2 metrligi bor, 1 metrligi bor, yarim metrligi bor, arzon qilib beraman. Marli mana ker, marli borsin bu tomondan ketar turib. Va jurnali, gazet, internet o'yit deydi. Bu tomon qarmoqlab qolasiz. Какие у вас? Какие журналы? Вот европейский есть, вот российский. Qizlar darasi morraligi jurnallarda ko'rsatib qoladi-yu. Olmayman sen, dezodorant kerak emasmi mashinaga svejiy qilib turadi deydi. Kerak emas desam, mana unaqangi telefonga sim, unaqangi kerak emasmi, unaqangi qo'yib qoladi. Kerak emas dedim. Bu tomondan kelib, u vas muzika interesuyt deydi. O'rtada o'tirib olgan murusini quvib yuborsam, dadan kelib, buruz bilan gaplashsam, bu yerda tayyorlab kutib turadi odamlar o'sha qilib. U vas muzika interesuyt deydi. Konechno interesuyt dedim. Что есть у вас? Desam, всякие музыки есть, и эстрада зарубежная, российские, узбекские эстрады есть, и мумтоз кушаклар тоже есть у меня, дейді. Мен айттым, у вас аға қақыр-қақырға есть, дедім. Нет, деді. Шақ-шақ-шақ-шақылағыңнан есть, дедім. Такой я вообще не слышал, деді. А шайдыны шайда, дедім. Зам, что вы говорите? Я не, вообще не слышал, дейді. Значит, у вас ничего нету, дедім. Вы не умеете продавать, дедім. Надо уметь продавать, дедім. Десам, я умею продавать, я первый раз слышу от вас, дейді. А какие у вас песни есть? Десам, вот у меня Шераз Джураев есть, дейді. Вот у меня Сардор Рахимхон есть. Вот Гиоз есть, дейді. Кто там гиоз, дейді? Мен айттым, не гиоз, а гиоз, дедім. Байтаев там здесь фамилия не написана, гиоз, дейді. Ты кого продаешь, знаешь, дедім? Нет. Он народный артист, дедім. Он 20 лет с лишним он песни поет. Его надо звать гиоз, дедім. Ну гиоз, я же говорю.
5: Хангома, усталары.

0: Бізді күз мавсумының раң-бараң нон-стопы.
1: Бізді күз мавсумының
0: раң-бараң нон-стопы.

0: Yurtımızda saat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркетс.

0: satrda.
1: Xatolardan qo'rqmang. Ularsiz yashab bo'lmaydi.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: В столице 20 часов.
2: Маркес радиосы.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: В столице 23 часа.
2: Марказ радиосы.

сжигаю мосты на пути. Давай перейдем на ты. В одном дыхании застыл. Твой взгляд так ярко искрил. Один повод и 100 причин. Штиль на море, но не в груди. Ты как яркий свет ночи. Но мотивы мои

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy yunsob, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
1: Радио Маркес.

0: ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.